3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 25. Малооблачно, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Брянцы успешно выступили на чемпионате России по легкой атлетике лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата в Челябинске. В соревнованиях приняли участие более 390 сильнейших атлетов из 55 российских регионов. Брянские спортсмены пополнили копилку наград и не раз поднимались на пьедестал почета. Золото соревнований в толкании ядра завоевали Александр Хрупин и Аслан Газаев. Серебро у Марии Фомичевой в метании копья. Бронзу в состязании завоевал Николай Кондрашов в толкании ядра. Дарья Проченко в этой же дисциплине стала четвертой. Сергей Васенков занял пятое место в толкании ядра. Команда брянских спортсменов привезла бронзу с Кубка России по спорту сверхлегкой авиации. Финал состязания в дисциплине «Параплан» проходил в Чеченской республике. Он собрал около 30 спортсменов из 10 российских регионов и 2 спортсменов из Беларуси. Участников оценивали в точности приземления. Было разыграно максимально разрешенное правилами вида спорта количество раундов 12. По итогам соревнований сборная Брянской области заняла 3-е место. В общем зачете брянец Дмитрий Потапов

0: стал серебряным призером. Первенство России по спортивной борьбе «Грэпплинг» прошло в Уфе. В соревнованиях приняли участие порядка 1500 спортсменов из 63 российских регионов. Брянская спортсменка Полина Антоненко стала серебряным призером и получила путевку на первенство мира, которое пройдет в Баку в ноябре этого года. В одном шаге от победной ступеньки Полина в полуфинале получила травму ноги, после чего финальный поединок прошел без участия брянской девушки. В Майском парке в Брянске провели спортивное мероприятие в рамках работы клуба «Активное долголетие». Участниками акции могли стать все желающие. На площадке была организована работа станции здоровья, где каждый мог измерить показатели организма. Волонтеры-медики Брянского медико-социального техникума имени академика Амосова измеряли давление и раздавали информационные буклеты. Напомню, Брянская область в настоящее время остается одним из ведущих спортивных регионов страны. Брянщина находится в числе лидеров по обеспечению местных жителей спортивными сооружениями. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, данный показатель один из самых высоких в Центральном федеральном округе и превысил отметку 87%. В регионе в настоящее время построено более 200 спортивных объектов. При этом, несмотря на такое количество сооружений, уровень удовлетворенности граждан условиями для занятий спортом составляет чуть более 60%. В Брянской области порядка 700 тренеров готовят спортивный резерв региона. В целом, в спортивной сфере осуществляет свою деятельность 57 организаций. Под руководством опытных наставников занимаются более 26 тысяч человек. Лидер молодежки столичного ЦСКА сыграет за брянскую «Десну». Состав брянского баскетбольного клуба пополнил Ростислав Гусев. Он несколько лет выступал за команды и системы московских армейцев ЦСКА «Юниор», ЦСКА-2, а также в первенстве детской юношеской баскетбольной лиги. Является двукратным серебряным и бронзовым призером молодежной лиги и вошел в символическую пятерку по итогам ушедшего сезона. Ростислав Гусев проявил желание двигаться вперед, развивая свои навыки уже на взрослом уровне команды, и теперь он будет представлять брянскую команду высшей лиги. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

еле-еле. Я молчу, я шепчу, я кричу. Волны, если очень любишь, то что позабудешь, не согреешь. Волны, будешь и не будешь, да и

Два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. Три-два радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 25. Малооблачно, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 25. Малооблачно, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

Скажи, дружок, куда пропали звезды? Быть может, это ветер их унес. Как знать, но только в воздухе морозном остались только дырочки от звезд. Им больше не хотелось притворяться, что так легко им вечно быть в пути. Уйти, когда так хочется, остаться, остаться, если хочется уйти.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области ситуация на рынке топлива в настоящее время непростая, но остается под контролем. В регионе есть автозаправочные станции, которые не отпускают горючие смазочные материалы. Отмечаются и очереди, но это не является системной проблемой. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, правительством региона в настоящее время прикладываются все усилия, чтобы в Брянской области на автозаправках федеральных сетей цены оставались фиксированными. Лимиты по отпуску топлива введены в связи с повышенным спросом и с увеличением цены на заправочных комплексах региональных сетей. Мониторинг цен по линии Федеральной антимонопольной службы ведется в ежедневном режиме. В первую очередь заправляются автомобили экстренных служб, МЧС, пожарных, медиков, энергетиков, газовиков, которые проводят аварийно-восстановительные работы. В приграничных муниципалитетах разрешен отпуск горюче-смазочных материалов, канистры и иные емкости до 20 литров, чтобы можно было

заправляет генераторы, когда из-за атак вооруженных сил Украины отключается электричество. Кроме того, проработан данный вопрос и с крупными игроками рынка. Разрешен отпуск топлива в канистры до 10 литров, чтобы можно было выполнить работы на приусадебных участках. Егор Ковальчук призвал жителей проявлять понимание и терпение. Животноводческие предприятия Брянского региона приступили к заготовке сочных кормов. Наиболее активно покос ведется в Брасовском, Брянском, Стародубском и Комарическом районах. Площади, отведенные под многолетние и однолетние травы, сохранены на уровне прошлого года. Согласно отраслевым данным, поголовье крупного рогатого скота в области удерживает прежние показатели. В конце лета аграрии приступят к уборке кукурузы на силос. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянщина – сельскохозяйственный регион, который славится успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. По словам главы региона, поддержка аграриев остается одним из приоритетных направлений работы правительства. На развитие сельхозсектора направляются значительные средства и реализуются программы государственной поддержки. Егор Ковальчук акцентировал, одной из приоритетных задач руководства субъекта федерации является создание условий для дальнейшего развития аграрного сектора, помимо этого повышения качества жизни на селе и укрепления продовольственного потенциала Брянской области. Представители стран-участниц ОБСЕ за закрытыми дверями соболезнуют России в связи с атаками вооруженных сил Украины. Как отмечают российские дипломаты, некоторым представителям мирового сообщества не хватает смелости, чтобы сделать это публично, поскольку Брюссель следит за тем, чтобы отдельные государства не нарушали солидарности и сковывают волю членов Европейского Союза. Напомню, ранее Владимир Путин отметил, Запад оказывает давление на Российскую Федерацию, потому что не может победить ее на поле боя. Глава государства обратил внимание на то, что в мире возникают все новые препятствия для нормального взаимодействия между странами. Президент подчеркнул, западные элиты пытаются посеять внутреннюю смуту в России, но у них это не получится. Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, вооруженные силы Украины отступают по всем направлениям и переходят к террористическим методам. Кабинет министров поддержал законопроект о максимальной сумме рассрочки в размере 400 тысяч рублей. Теперь при оплате товаров и услуг по частям исключаются переплаты, комиссии и огромные штрафы. Стоимость товара в рассрочку не может отличаться от обычной цены при полной оплате, а штрафы не должны превышать 20% годовых от суммы просрочки. Деятельность оператора в рассрочке переходит под контроль Банка России, что увеличит защищенность покупателей. Ограничение в 400 тысяч рублей на один договор, по мнению авторов, поможет снизить риски использования рассрочки для обналичивания средств или других незаконных схем. При этом для крупных покупок граждане по-прежнему смогут пользоваться другими финансовыми продуктами, например, потребительскими кредитами, которые регулируются отдельными нормами. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 27 копеек. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 27 копеек. Сегодня в дневные часы синоптики прогнозируют в Брянске 30-градусную температуру. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха плюс 30. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Стратегию развития Брянской области в горизонте до 2031 года ранее представил временно исполняющий обязанности главы региона Егор Ковальчук. Согласно выработанному документу, приоритетными направлениями являются промышленность и сельское хозяйство. Кроме того, в числе прочего, медицина, спорт, культура и так далее. Как заявил Егор Ковальчук, в аграрном секторе Брянщина уже в лидерах. Результаты по сборам рапса, картофеля и пшеницы являются ярким тому доказательством. При этом, по словам руководителя области, необходимо серьезно усилить переработку, глубокую, с высокой добавленной стоимостью, чтобы деньги оставались в регионе, шли на развитие местного бизнеса, трудовых коллективов и территории присутствия, а не просто уходили за ворота. Также в регионе системно недооценен промышленный блок. Егор Ковальчук подчеркнул, инструменты поддержки отрасли являются одним из главных направлений, которые планируют усилить в рамках различных программ на следующий год. Ассортимент продукции брянских товаропроизводителей, соответствующих российским стандартам, будет расширен на полках магазинов торговой сети X5 Group. В Брянской области в настоящее время функционирует более 250 магазинов «Пятерочка» и «Перекресток», а также торгово-распределительный центр в Брянском районе, который обслуживает более 500 магазинов в Брянской, Смоленской и Калужской областях. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, в регионе ведется работа по наращиванию присутствия продукции, обозначенной ценниками «Выбираю местное». При этом глава региона отметил, компании

0: Также выгодно работать с местными поставщиками, поскольку значительно сокращается плечо доставки, уменьшается стоимость перевозки товара и, соответственно, цена для конечного потребителя. Москва обращает внимание международного сообщества на преступления Украины. В Подмосковье была предотвращена массовая атака вооруженных формирований Украины. Силы противовоздушной обороны сбили 60 беспилотников. Один из дронов упал на частный дом. В результате погиб 6-месячный ребенок. 3 человека пострадали. Напомню, ранее украинские боевики с помощью беспилотника нанесли удар по автобусу, который вез белорусских детей из Гомеля в Геленджик. 1 человек погиб, 8, в том числе и 6 детей, получили ранения. Российская сторона подчеркивает, из-за ударов вооруженных сил Украины страдают гражданские лица и гибнут дети. В Министерстве иностранных дел России отмечают, нынешний террористический киевский режим является выкормышем Польши, которая сейчас сама демонстрирует обеспокоенность из-за культа нацизма в Украине. Владимир Путин выразил твердую уверенность, Киев перешел к открытым террористическим методам, потому что украинский режим каждый день теряет территории. Банк России изменил правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей и материалов начнет действовать с 11 июля. Одно из главных изменений – исключение излишне дешевых аналогов. Так, по указанию Центробанка, при определении средней стоимости запчасти не будет учитываться цена ее аналогов, если она на 70% дешевле оригинала. Средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Еще одно изменение касается учета затрат на детали одноразового использования, такие как уплотнители, наклейки и так далее. Теперь расходы на такие детали страховщики будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. В настоящее время есть лимит – не более 2% цены заменяемых запчастей. В результате этих нововведений средняя выплата по автогражданке должна вырасти на 10%. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 27 копеек. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 27 копеек. Сегодня в дневные часы синоптики прогнозируют в Брянске 30-градусную температуру. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи!
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха плюс 30. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. В городе партизанской славы 8 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области ситуация на рынке топлива в настоящее время непростая, но остается под контролем. В регионе есть автозаправочные станции, которые не отпускают горюче-смазочные материалы. Отмечается и очереди, но это не является системной проблемой. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, правительством региона в настоящее время прикладываются все усилия, чтобы в Брянской области на автозаправках федеральных сетей цены оставались фиксированными. Лимиты по отпуску топлива введены в связи с повышенным спросом и с увеличением цены на заправочных комплексах региональных сетей. Мониторинг цен по линии Федеральной антимонопольной службы ведется в ежедневном режиме. В первую очередь заправляются автомобили экстренных служб, МЧС, пожарных, медиков, энергетиков, газовиков, которые проводят аварийно-восстановительные работы. В приграничных муниципалитетах разрешен отпуск горюче-смазочных материалов, канистры и иные емкости до 20 литров, чтобы можно было заправлять генераторы, когда из-за атак вооруженных сил Украины отключается электричество. Кроме того, проработан данный вопрос и с крупными игроками рынка. Разрешен отпуск топлива в канистры до 10 литров, чтобы можно было выполнять работы на приусадебных участках. Егор Ковальчук призвал жителей проявлять понимание и терпение. Животноводческие предприятия Брянского региона приступили к заготовке сочных кормов. Наиболее активно покос ведется в Брасовском, Брянском, Стародубском и Комарическом районах. Площади, отведенные под многолетние и однолетние травы, сохранены на уровне прошлого года. Согласно отраслевым данным, поголовье крупного рогатого скота в области удерживает прежние показатели. В конце лета аграрии приступят к уборке кукурузы на силос. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянщина – сельскохозяйственный регион, который славится успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. По словам главы региона, поддержка аграриев остается одним из приоритетных направлений работы правительства. На развитие сельхозсектора направляются значительные средства и реализуются программы государственной поддержки. Егор Ковальчук акцентировал, одной из приоритетных задач руководства субъекта федерации является создание условий для дальнейшего развития аграрного сектора, помимо этого повышения качества жизни на селе и укрепления продовольственного потенциала Брянской области. Представители стран-участниц ОБСЕ за закрытыми дверями соболезнуют России в связи с атаками вооруженных сил Украины. Как отмечают российские дипломаты, некоторым представителям мирового сообщества не хватает смелости, чтобы сделать это публично, поскольку Брюссель следит за тем, чтобы отдельные государства не нарушали солидарности и сковывают волю членов Европейского Союза. Напомню, ранее Владимир Путин отметил, Запад оказывает давление на Российскую Федерацию, потому что не может победить ее на поле боя. Глава государства обратил внимание на то, что в мире возникают все новые препятствия для нормального взаимодействия между странами. Президент подчеркнул, западные элиты пытаются посеять внутреннюю смуту в России, но у них это не получится. Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, вооруженные силы Украины отступают по всем направлениям и переходят к террористическим методам. Кабинет министров поддержал законопроект о максимальной сумме рассрочки в размере 400 тысяч рублей. Теперь при оплате товаров и услуг по частям исключаются переплаты, комиссии и огромные штрафы. Стоимость товара в рассрочку не может отличаться от обычной цены при полной оплате, а штрафы не должны превышать 20% годовых от суммы просрочки. Деятельность оператора в рассрочке переходит под контроль банка.

0: России, что и увеличит защищенность покупателей. Ограничение в 400 тысяч рублей на один договор, по мнению авторов, поможет снизить риски использования рассрочки для обналичивания средств или других незаконных схем. При этом для крупных покупок граждане по-прежнему смогут пользоваться другими финансовыми продуктами, например, потребительскими кредитами, которые регулируются отдельными нормами. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 27 копеек. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 27 копеек. Сегодня в дневные часы синоптики прогнозируют в Брянске 30-градусную температуру. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Два радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки города. Рок-выпускной состоится в клубе «Цензура» 4 июля. Рок-выпускной — это совместный проект Брянского шума и творческой площадки «Цензура», ставшей доброй традицией в конце учебного года на протяжении нескольких лет. На сцене выступят группы «Камергер», «Призраки в моем городе», «Бар хороших людей», «Стереокома», а также специальный гость, который пока что держится в секрете. Возрастное ограничение 16+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха плюс 30. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: два радио. В Брянске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Внедорожники и кроссоверы представляют собой повышенную угрозу для жизни пешеходов при дорожно-транспортных происшествиях. Сегодня об этой и других ситуациях в жизни автолюбителей. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Анализ статистики дорожно-транспортных происшествий, начиная с 2016 по 2024 год, выявил достаточно тревожную тенденцию. Это увеличение числа летальных исходов ДТП с пешеходами, которые эксперты связывают с распространением более крупных автомобилей, таких как кроссоверы и внедорожники. Основная причина заключается прежде всего в изменении геометрии современных машин. Они стали длиннее, шире, выше, а линия капота у многих моделей поднялась. Это приводит к образованию так называемых слепых зон непосредственно перед самим автомобилем, где водитель может не заметить низкорослых пешеходов, особенно при движении на малой скорости. Кроме того, при столкновении с высоким транспортным средством удар приходится на более уязвимые части тела, туловище и голову, что значительно повышает риск именно летального исхода по сравнению с травмами нижних конечностей. Исследование, основанное на федеральных базах данных о ДТП и габаритах, показало, что примерно 3000 смертей пешеходов за указанный период произошли с участием машин с высокими капотами. Авторы исследования призывают к изменению подходов к дизайну автомобилей, в частности, к снижению высоты капота и улучшению обзора как способу снижения смертности. Тем не менее, представители автомобильной промышленности подчеркивают, что безопасность на дорогах – это комплексная проблема, зависящая не только от конструкции автомобиля, но и от состояния дорог, скоростного режима, наличия различных вспомогательных систем и так далее.
0: Автомобильные факты.
1: Хочу довести до вас информацию, что в Государственной Думе обсуждается инициатива по изменению порядка привлечения водителей к административной ответственности. Предлагается внести поправки в статью 28.6 Кодекса об административных правонарушениях, чтобы исключить вынесение постановления о нарушении, если водитель не согласен с предъявленным ему обвинением. Пояснительная записка указывает на проблему. В настоящее время сотрудники ГИБДД сначала оформляют постановление, затем протокол, даже если водители оспаривают свою вину, что вынуждает автомобилистов впоследствии обжаловать уже вынесенное решение в судебном порядке. Кроме того, практика показывает, что водители нередко сталкиваются с двойным привлечением ответственности за одно и то же деяние. Сначала по административной статье, ну а затем уже по уголовной или другим статьям. Эксперты подчеркивают, это нарушает принцип справедливости и создает правовую неопределенность. В результате, после тщательного анализа и судебных разбирательств, было решено внести изменения в законодательство. Аналогичные поправки уже, кстати, были реализованы в Уголовном кодексе, где, например, административное наказание отменялось, если по тому же факту возбуждалось уголовное дело. Теперь этот принцип будет закреплен в Кодексе об административных правонарушениях. Согласно новым правилам, если водитель уже понес административное наказание за нарушение, связанное с ДТП, и в результате выясняется, что последствия оказались более серьезными, повторное наказание за тот же факт не будет назначаться. Эти изменения, по мнению специалистов, помогут избежать правовых коллизий и тем самым нагрузки на судебную систему. Друзья, вот такая информация вам для размышления в пути. И над первым, над вторым фактом предлагаю серьезно подумать и прежде всего соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать и первого, и второго. Удачи!
0: За баранкой!

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Не застелена постель, утро не будет нас совсем.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Всем привет, мы брянская группа Hard Walkers. Слушайте нашу песню для друзей на 3-2 радио.

0: Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха плюс 30. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

вести. Можно на небе не досчитаться звезд, а умереть, а умереть.

0: 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Стратегию развития Брянской области в горизонте до 2031 года ранее представил временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Ковальчук. Согласно выработанному документу, приоритетными направлениями являются промышленность и сельское хозяйство. Кроме того, в числе прочего, медицина, спорт, культура и так далее. Как заявил Игорь Ковальчук, в аграрном секторе Брянщина уже в лидерах. Результаты по сборам рапса, картофеля и пшеницы являются ярким тому доказательством. При этом, по словам руководителя области, необходимо серьезно усилить переработку, глубокую, с высокой добавленной стоимостью, чтобы деньги оставались в регионе, шли на развитие местного бизнеса, трудовых коллективов и территории присутствия, а не просто уходили за ворота. Также в регионе системно недооценен промышленный блок. Егор Ковальчук подчеркнул, инструменты поддержки отрасли являются одним из главных направлений, которые планируют усилить в рамках различных программ на следующий год. Ассортимент продукции брянских товаропроизводителей, соответствующих российским стандартам, будет расширен на полках магазинов торговой сети X5 Group. В Брянской области в настоящее время функционирует более 250 магазинов «Пятерочка» и «Перекресток», а также торгово-распределительный центр в Брянском районе, который обслуживает более 500 магазинов в Брянской, Смоленской и Калужской областях. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, в регионе ведется работа по наращиванию присутствия продукции, обозначенной ценниками «Выбираю местное». При этом глава региона отметил, компании также выгодно работать с местными поставщиками, поскольку значительно сокращается плечо доставки, уменьшается стоимость перевозки товара и, соответственно, цена для конечного потребителя. Москва обращает внимание международного сообщества на преступления Украины. В Подмосковье была предотвращена массовая атака вооруженных формирований Украины. Силы противовоздушной обороны сбили 60 беспилотников. Один из дронов упал на частный дом. В результате погиб 6-месячный ребенок. 3 человека пострадали. Напомню, ранее украинские боевики с помощью беспилотника нанесли удар по автобусу, который вез белорусских детей из Гомеля в Геленджик. 1 человек погиб, 8, в том числе и 6 детей, получили ранения. Российская сторона подчеркивает, из-за ударов вооруженных сил Украины страдают гражданские лица и гибнут дети. В Министерстве иностранных дел России отмечают, нынешний террористический киевский режим является выкормышем Польши, которая сейчас сама демонстрирует обеспокоенность из-за культа нацизма в Украине. Владимир Путин выразил твердую уверенность, Киев перешел к открытым террористическим методам, потому что украинский режим каждый день теряет территории. Банк России изменил правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей и материалов начнет действовать с 11 июля. Одно из главных изменений – исключение излишне дешевых аналогов. Так, по указанию Центробанка, при определении средней стоимости запчасти не будет учитываться цена ее аналогов, если она на 70% дешевле оригинала. Средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Еще одно изменение касается учета затрат на детали одноразового использования, такие как уплотнители, наклейки и так далее. Теперь расходы на такие детали страховщики будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. В настоящее время есть лимит – не более 2% цены заменяемых запчастей. В результате этих нововведений средняя выплата по автогражданке должна вырасти на 10%. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 27 копеек. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 27 копеек.

копеек. Сегодня в дневные часы синоптики прогнозируют в Брянске 30-градусную температуру. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи!

Кладбище, кладбище спряталось у леса, спит, уснула вечным сном юная принцесса. Я смотрю из-за ветвей на ее могилу.

трупного процесса. Вот стоит передо мной новая принцесса. Душу надо брать в упор.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
7: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
8: Прорвемся.
7: Грязное стекло и фары?
8: Ерунда.
7: Гололед?
8: Выкрутимся.
9: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: Реклама.
3: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская, 110. Телефон 420212.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха плюс 30. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

Пульс. Это страсть. Это радость.

0: 11 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Брянцы успешно выступили на чемпионате России по легкой атлетике лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата в Челябинске. В соревнованиях приняли участие более 390 сильнейших атлетов из 55 российских регионов. Брянские спортсмены пополнили копилку наград и не раз поднимались на пьедестал почета. Золото соревнований в толкании ядра завоевали Александр Хрупин и Аслан Газаев. Серебро у Марии Фомичевой в метании копья. Бронзу в состязании завоевал Николай Кондрашов в толкании ядра. Дарья Проченко в этой же дисциплине стала четвертой. Сергей Лосенков занял пятое место в толкании ядра. Команда брянских спортсменов привезла бронзу с Кубка России по спорту сверхлегкой авиации. Финал состязаний в дисциплине параплан проходил в Чеченской Республике. Он собрал около 30 спортсменов из 10 российских регионов и 2 спортсменов из Беларуси. Участников оценивали в точности приземления. Было разыграно максимально разрешенное правилами вида спорта количество раундов 12. По итогам соревнований сборная Брянской области заняла 3-е место. В общем зачете брянец Дмитрий Потапов стал серебряным призером. Первенство России по спортивной борьбе «Грэпплинг» прошло в Уфе. В соревнованиях приняли участие порядка 1500 спортсменов из 63 российских регионов. Брянская спортсменка Полина Антоненко стала серебряным призером и получила путевку на первенство мира, которое пройдет в Баку в ноябре этого года. В одном шаге от победной ступеньки Полина в полуфинале получила травму ноги, после чего финальный поединок прошел без участия брянской девушки. В Майском парке в Брянске провели спортивное мероприятие в рамках работы клуба «Активное долголетие». Участниками акции могли стать все желающие. На площадке была организована работа станции здоровья, где каждый мог измерить показатели организма. Волонтеры-медики Брянского медико-социального техникума имени академика Амосова измеряли давление и раздавали информационные буклеты. Напомню, Брянская область в настоящее время остается одним из ведущих спортивных регионов страны. Брянщина находится в числе лидеров по обеспечению местных жителей спортивными сооружениями. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, данный показатель один из самых высоких в Центральном федеральном округе и превысил отметку 87%. В регионе в настоящее время построено более 200 спортивных объектов. При этом, несмотря на такое количество сооружений, уровень удовлетворенности граждан условиями для занятий спортом составляет чуть более 60%. В Брянской области порядка 700 тренеров готовят спортивный резерв региона. В целом, в спортивной сфере осуществляет свою деятельность 57 организаций. Под руководством опытных наставников занимаются более 26 тысяч человек. Лидер молодежки столичного ЦСКА сыграет за брянскую «Десну». Состав брянского баскетбольного клуба пополнил Ростислав Гусев. Он несколько лет выступал за команды и системы московских армейцев ЦСКА «Юниор», ЦСКА-2, а также в первенстве детской юношеской баскетбольной лиги. Является двукратным серебряным и бронзовым призером молодежной лиги и вошел в символическую пятерку по итогам ушедшего сезона. Ростислав Гусев проявил желание двигаться вперед, развивая свои навыки уже на взрослом уровне команды. И теперь он будет представлять брянскую команду высшей лиги. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ» УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Севская крепость была восстановлена в начале 17 века. В то время повальное опустошение Комарицкой волости и Севска следовали одно за другим. Порой город представлял собой сплошные развалины. Но Севская крепость была грозна и неприступна. Никто не мог ее взять. Сейчас от крепости остались только мощные рвы и валы. Местные жители называют это место городком. Между прочим, городу посвящена одна из глав пушкинской драмы «Борис Годунов», которая так и называется «Севск». Севск примечателен и тем, что в 1686 году здесь был создан монетный двор, и это свидетельствует о большом значении города в жизни государства. Здесь чеканили монеты, которые называли чехлами. Их использовали для торговых операций с европейскими государствами и платы жалования служивым людям.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
0: 3.2 радио. Ты все правильно делаешь.

0: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
1: Подробности уточняйте у администратора.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
7: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeropark.ru.
8: Встречаемся в Айра.
9: Рекламная служба 32 радио. 404-333. Код города 4832.

0: города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха плюс 30. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

письма, ветер в спину.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Самая частая ошибка ремонта – выбирать цвет стен первым. Стены красят последними. Сначала свет, потом мебель и только потом краска. Про это практикум. С чего начать ремонт? В доме стиля «Тихий свет». С июня. Советская, 110. Телефон 420212.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Путь. Это страсть. Страсть. Это...

0: Эстония 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Порядка 400 крестьянско-фермерских хозяйств ведут сейчас деятельность в Брянской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, они производят около 10% от всего объема выпускаемой сельскохозяйственной продукции региона. По словам руководителя области, поддержка аграриев остается одним из приоритетных направлений работы правительства. Ежегодно на развитие сельского хозяйства направляются значительные средства. Реализуется программа государственной поддержки. Егор Ковальчук акцентировал, одной из приоритетных задач руководства является создание условий для дальнейшего развития сектора, повышение качества жизни населения и укрепление продовольственного потенциала Брянщины. Егор Ковальчук подчеркнул, Брянская область является сельскохозяйственным регионом, который славится своими успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство – это один из ведущих секторов региональной экономики. Брянская область является одним из крупнейших в России производителем детского питания. Так, Брянский гормолзавод – предприятие полного цикла, выпускающее продукцию от поля до прилавка, который имеет собственные роботизированные фермы, упаковочную линию и соответствующий контроль качества. По итогам 2024 года бренд детского питания «Ам-Ам» стал победителем всероссийского конкурса брендов «Знай наших» в номинации «Продовольственные товары». Качество продукции лично оценил президент России Владимир Путин. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, знают брянских молочников и во Вьетнаме, Китае, Казахстане, Белоруссии, Саудовской Аравии и других странах. Глава региона отметил, со стороны правительства Брянской области гормолзаводу, как одному из сильных игроков рынка продукции и стабильных предприятий Брянщины, и дальше будет оказываться всесторонняя помощь и поддержка с целью перспективного развития и модернизации производства, а также реализации инвестпроектов. В Минпромторге заявили о контроле ситуации с топливом у ритейлеров. Системных обращений на отсутствие достаточного количества бензина и дизеля, необходимого для осуществления поставок продукции в магазины, ведомство не фиксирует. Подчеркивается, обеспечение доступности товаров для населения является одной из ключевых задач правительства. При возможных сбоях с топливом для автомобильного ритейла будут оперативно приняты необходимые меры в координации с отраслью. Минпромторг также сообщает, что находится в постоянном контакте с участниками рынка и продолжает мониторинг ситуации. Напомню, ранее Владимир Путин отметил, уже в июле производство топлива должно превысить июньские показатели. В то же время власти обсуждают возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива. Президент России также призвал свести к минимуму последствия террористических ударов вооруженных сил Украины по объектам инфраструктуры России. Единый госэкзамен позади. Остались только одни пересдачи одного любого предмета по выбору. Они в этом году назначены на 8 и 9 июля, но на общие результаты это практически не повлияет. В этом году отмечается небольшое снижение тех, кто выбрал социально-гуманитарные предметы, за исключением географии. Впервые за 25-летнюю историю ЕГЭ в России есть единственный результат в 500 баллов на экзаменах по русскому языку, профильной математике, информатике, физике и химии. Растет количество выпускников, которые не просто пришли на экзамены, хорошо подготовились и хорошо его сдали. За время экзаменационной кампании нынешнего года баллы на портале госуслуг посмотрели уже более 10 миллионов раз. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 27 копеек. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 27 копеек. Сейчас в Брянске температура воздуха колеблется около 30 градусов. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи!
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточните по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30 30 02 и начни сегодня.
3: Подробности уточняйте у администратора.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
6: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки города. Рок-выпускной состоится в клубе «Цензура» 4 июля. Рок-выпускной – это совместный проект Брянского шума и творческой площадки «Цензура», ставшей доброй традицией в конце учебного года на протяжении нескольких лет. На сцене выступят группы «Камергер», «Призраки в моем городе», «Бар хороших людей», «Стереокома», а также специальный гость, который пока что держится в секрете. Возрастное ограничение 16+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего, и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 5960.
5: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
6: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
9: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
10: Два кольца – одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
11: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
12: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
13: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
10: Два кольца – одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
14: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

которых не смогли отстрелять. Так пускай смотрят с тугой пустотой и укором, ведь кроме наших окон

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 27. Малооблачно, ветер северный с порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72-41-41.
3: Братья наши меньшие и большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
4: И в любое время на сайте губерния.тв.
3: 6+.
5: Реклама.
6: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
8: Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикума. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
9: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
10: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
11: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
12: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
13: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
14: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
15: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
16: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

по ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается. Видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник —

0: Внедорожники и кроссоверы представляют собой повышенную угрозу для жизни пешеходов при дорожно-транспортных происшествиях. Сегодня об этой и других ситуациях в жизни автолюбителей. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Автомобильные факты.
0: Анализ статистики дорожно-транспортных происшествий, начиная с 2016 по 2024 год, выявил достаточно тревожную тенденцию. Это увеличение числа летальных исходов ДТП с пешеходами, которые эксперты связывают с распространением более крупных автомобилей, таких как кроссоверы и внедорожники. Основная причина заключается прежде всего в изменении геометрии современных машин. Они стали длиннее, шире, выше, а линия капота у многих моделей поднялась. Это приводит к образованию так называемых слепых зон, непосредственно перед самим автомобилем, где водитель может не заметить низкорослых пешеходов, особенно при движении на малой скорости. Кроме того, при столкновении с высоким транспортным средством удар приходится на более уязвимые части тела – туловище и голову, что значительно повышает риск именно летального исхода по сравнению с травмами нижних конечностей. Исследование, основанное на федеральных базах данных о ДТП и габаритах, показало, что примерно 3000 смертей пешеходов за указанный период произошли с участием машин с высокими капотами. Авторы исследования призывают к изменению подходов к дизайну автомобилей, в частности, к снижению высоты капота и улучшению обзора как способу снижения смертности. Тем не менее, представители автомобильной промышленности подчеркивают, что безопасность на дорогах – это комплексная проблема, зависящая не только от конструкции автомобиля, но и от состояния дорог, скоростного режима, наличия различных вспомогательных систем и так далее.
1: Автомобильные факты.
0: Хочу довести до вас информацию, что в Государственной Думе обсуждается инициатива по изменению порядка привлечения водителей к административной ответственности. Предлагается внести поправки в статью 28.6 Кодекса об административных правонарушениях, чтобы исключить вынесение постановления о нарушении, если водитель не согласен с предъявленным ему обвинением. Пояснительная записка указывает на проблему. В настоящее время сотрудники ГИБДД сначала оформляют постановление, затем протокол, даже если водители оспаривают свою вину, что вынуждает автомобилистов впоследствии обжаловать уже вынесенное решение в судебном порядке. Кроме того, практика показывает, что водители нередко сталкиваются с двойным привлечением ответственности за одно и то же деяние. Сначала по административной статье, ну а затем уже по уголовной или другим статьям. Эксперты подчеркивают, это нарушает принцип справедливости и создает правовую неопределенность. В результате, после тщательного анализа и судебных разбирательств, было решено внести изменения в законодательство. Аналогичные поправки уже, кстати, были реализованы в Уголовном кодексе, где, например, административное наказание отменялось, если по тому же факту возбуждалось уголовное дело. Теперь этот принцип будет закреплен в Кодексе об административных правонарушениях. Согласно новым правилам, если водитель уже понес административное наказание за нарушение, связанное с ДТП, и в результате выясняется, что последствия оказались более серьезными, повторное наказание за тот же факт не будет назначаться. Эти изменения, по мнению специалистов, помогут избежать правовых коллизий и тем самым нагрузки на судебную систему. Друзья, вот такая информация вам для размышления в пути. И над первым, над вторым фактом предлагаю серьезно подумать и прежде всего соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать и первого, и второго. Удачи!
1: За баранкой!

пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Только имя твое.

0: Страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: В Брянске теперь есть Тихий свет. Дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться. Заходите, познакомимся. Советская 110. Телефон 420212.
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
4: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25% до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ» УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
9: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: города. 3-2 радио. 3-2 радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова». И я ее ведущий Карлов Андрей. Сегодня я хочу с вами поговорить о любви, о зрелой любви. И не удивляйтесь, что эту тему предлагает вам психолог. Зрелая любовь – это не собственническая любовь. Она уважает и восхищается партнером, а не использует его для удовлетворения своих потребностей. Она приносит чувство удовлетворения и ощущение гармонии жизни. В ней мало тревоги и враждебности. Хотя, конечно, она может заставить беспокоиться за другого. Любящие зрелой любовью независимы друг от друга, автономны, неревнивы, но в то же время стремятся помочь друг другу. Стремятся помочь человеку в самореализации, гордятся его победами, великодушны и заботливы. Зрелая любовь говорит: «Я могу прожить без тебя, но я люблю тебя и поэтому хочу быть рядом». Говоря другими словами, зрелая любовь – это та любовь, без которой вы могли бы существовать, но не хотите. Вот это ключевое отличие зрелой любви от всяких других видов отношений, от созависимых отношений. Потому что человек, склонный создавать созависимые отношения, ориентирован на любовь сделку, на любовь эксплуатацию, на любовь взаимообмен, на такие, я бы сказал, деловые отношения, на такую деловую любовь. Он не может отдать что-то другому человеку, не прося ничего взамен. А отдав, чувствует себя использованным, опустошенным, иногда даже обманутым. Но для зрелой личности способность отдавать – это выражение силы и изобилия. Изобилие, в первую очередь, своих чувств, своей уверенности в себе, своих внутренних опор, на которые человек опирается сам и которыми может поделиться с другими. Отдавая, зрелый человек получает удовольствие, и это само по себе уже является компенсацией его эмоциональных, физических и даже материальных затрат. Зрелый человек знает своего партнера и реалистично оценивает его качества, но при этом он ценит его таким, какой он есть, и способствует его развитию, его росту и раскрытию его потенциала. У каждого из нас есть свои собственные представления о счастье и любви. Если мы считаем своего партнера ответственным за наше счастье, мы сердимся, когда не получаем желаемого. Но в действительности он не несет ответственности за то, что у него другое представление о счастье, не совпадающее с вашим. Это мы несем ответственность за то, что выбрали неподходящего партнера. Зрелая любовь говорит: «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь тебе оптимально реализовать свои способности, даже если это означает, что иногда мне придется быть далеко от тебя и делать что-то без тебя. Я люблю тебя и поэтому хочу, чтобы ты достиг всего». Вот это и есть зрелая любовь. И я вам желаю, чтобы ваша любовь была зрелой. Это был «Метод Карлова».
0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 832-01.
3: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
5: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 3002 и на сайте energyfitness32.ru.
6: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
7: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
9: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Транспортная компания «КИ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
6: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы.
7: Ну, а ты?
6: А я ему: стоп, не будем торопить события.
8: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
6: Так о чем мы?
8: Безопасный переход для всех. Кампания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
9: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
10: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

все не так, но по-прежнему все хорошо. Есть масса знакомых, есть бизнес с приставкой.

0: радио.
1: Пытаюсь учиться дышать твоим воздухом, делаю шаги вслед за твоей поступью. Странные игры, в которые трудно играть. Только вчера было небо с просенью, сейчас ночь зимними звездами смотрит снег.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Стратегию развития Брянской области в горизонте до 2031 года ранее представил временно исполняющий обязанности главы региона Егор Ковальчук. Приоритетными направлениями являются промышленность и сельское хозяйство. Кроме того, в числе прочего, медицина, спорт, культура и так далее. Как заявил Егор Ковальчук, в аграрном секторе Брянщина уже в лидерах. Результаты по сборам рапса, картофеля и пшеницы являются ярким тому доказательством. При этом, по словам руководителя области, необходимо серьезно усилить переработку, глубокую, с высокой добавленной стоимостью, чтобы деньги оставались в регионе и шли на развитие местного бизнеса, трудовых коллективов и территории присутствия, не просто уходили за ворота. Также в регионе системно недооценен промышленный блок. Егор Ковальчук подчеркнул, инструменты поддержки отрасли являются одним из главных направлений, которые планируют усилить в рамках различных программ на следующий год. В Брянской области ситуация на рынке топлива в настоящее время непростая, но остается под контролем. В регионе есть автозаправочные станции, которые не отпускают горюче-смазочные материалы, отмечаются и очереди, но это не является системной проблемой. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, правительством региона в настоящее время прикладываются все усилия, чтобы в Брянской области на автозаправках федеральных сетей цены оставались фиксированными. Лимиты по отпуску топлива введены в связи с повышенным спросом и с увеличением цены на заправочных комплексах региональных сетей. Мониторинг цен по линии Федеральной антимонопольной службы ведется в ежедневном режиме. В первую очередь заправляются автомобили экстренных служб, МЧС, пожарных, медиков, энергетиков, газовиков, которые проводят аварийно-восстановительные работы. В приграничных муниципалитетах разрешен отпуск горюче-смазочных материалов, канистры и иные емкости до 20 литров, чтобы можно было заправлять генераторы, когда из-за атак вооруженных сил Украины отключается электричество. Кроме того, проработан данный вопрос и с крупными игроками.

0: Юге выдался аномально сложным, а зимы и культуры пострадали от засухи в критические фазы вегетации, а нынешняя зима и весна оказались куда более благоприятными. Достаточное увлажнение почвы и мягкие температуры позволили посевам сформировать хороший колос. В связи с проблемами топлива появились любители им спекулировать. Бензин продается прямо из машин на дорогах, и заказать его можно даже через интернет, но по цене в несколько раз выше, чем на автозаправочных станциях. Однако за такие действия могут привлечь к ответственности, поскольку для торговли горюче-смазочными материалами требуется специальное разрешение. Если его нет, это незаконное предпринимательство. Если человек не имеет статуса индивидуального предпринимателя или самозанятого, его могут привлечь по части 1 статьи 14.1 Кодекса об административных правонарушениях. Это грозит штрафом от 500 рублей до 2000 рублей. Есть и более серьезная ответственность уголовная, статья 171. Ответственность наступает, если доказано, что такая деятельность причинила ущерб свыше 3,5 миллионов рублей. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 27 копеек. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 27 копеек. Сегодня вечерние часы синоптики обещают в Брянске похолодание до плюс 26 градусов. Ночные столбики термометров опадут до комфортных 21 градуса. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи.
1: В Брянске 14 часов.

Катапульт. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 5960.
3: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
4: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Рекламная служба 3-2 радио 404 333. Код города 48 32.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 27. Малооблачно, ветер северный с порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72-41-41.
2: Реклама. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на bezdtp.rf.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Рекламная служба 3.2 радио. 404 333. Код города 48 32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама. Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
1: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
4: Мам! А мам? Мам!
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
6: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
8: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Трубчевск – один из древнейших городов России. На основании археологических раскопок ученые считают, что город возник в конце третьей четверти X века. Однако в древних письменных источниках неизвестна точная дата основания города, и сведения о Трубчевске в них отрывисты и скупы. Несмотря на свои небольшие размеры, Трубчевск, он же Трубеч, он же Трубеж, он же Трубецк, он же Трубец, он же Трубежск, имеет довольно обширную и интересную историю. Начнем с того, что построенный на высоком холме над рекой Десна, с которого на многие километры просматривалась открытая местность, он получил значение пограничной крепости. Город окружали земляной вал высотой до 3 сажень, подошве 2 сажень, рвы глубиной до 8 сажень, высокие деревянные стены. Его захватывали монголы-татары, у которых спустя чуть более сотни лет город отбил князь литовский Ольгерд и передал в удел своему сыну Дмитрию, ставшему родоначальником династии князей Трубецких. Кстати, их усыпальница находится под одним из действующих храмов Трубчевска – Свято-Троицким собором. В смутное время городом завладели поляки. Лишь в 1645 году Трубчевск вернулся в состав Русского царства. Но спокойная жизнь нашим предкам и не снилась. Еще десяток лет на город совершали многочисленные набеги польские и крымско-татарские войска. В годы Северной войны город по указу Петра I был дополнительно укреплен, так как располагался недалеко от линии Смоленск-Чернигов, что дало ему значение важного военного пункта. Есть основания полагать, что наименование города связано с подобными боевыми походами, со словом «труба», которая была неотделима от древнерусской дружины. Труба звала в бой, предупреждала об опасности, как бы символизировала полную трудности и жизнь древнерусского воина.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
0: 3.2 радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов «Энерджи» нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов «Энерджи». Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
0: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 832-01.
6: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
7: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
8: В связи с открытием нового производства на предприятии ГК МП требуются оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 27. Малооблачно, ветер северный с порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
2: Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
4: Подробности уточняйте у администратора.
5: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в Айра!
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
8: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
10: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
11: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
12: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
13: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
14: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
15: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. Стрелки 16 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области ситуация на рынке топлива в настоящее время непростая, но остается под контролем. В регионе есть автозаправочные станции, которые не отпускают горючие смазочные материалы. Отмечаются и очереди, но это не является системной проблемой. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, правительством региона в настоящее время прикладываются все усилия, чтобы в Брянской области на автозаправках федеральных сетей цены оставались фиксированными. Лимиты по отпуску топлива введены в связи с повышенным спросом и с увеличением цены на заправочных комплексах региональных сетей. Мониторинг цен по линии Федеральной антимонопольной службы ведется в ежедневном режиме. В первую очередь заправляются автомобили экстренных служб, МЧС, пожарных, медиков, энергетиков, газовиков, которые проводят аварийно-восстановительные работы. В приграничных муниципалитетах разрешен отпуск горюче-смазочных материалов, канистры и иные емкости до 20 литров, чтобы можно было заправлять генераторы, когда из-за атак вооруженных сил Украины отключается электричество. Кроме того, проработан данный вопрос и с крупными игроками рынка. Разрешен отпуск топлива в канистры до 10 литров, чтобы можно было выполнять работы на приусадебных участках. Егор Ковальчук призвал жителей проявлять понимание и терпение. Стратегию развития Брянской области в горизонте до 2031 года ранее представил временно исполняющий обязанности главы региона Егор Ковальчук. Приоритетными направлениями являются промышленность и сельское хозяйство. Кроме того, в числе прочего, медицина, спорт, культура и так далее.

0: Как отмечают российские дипломаты, некоторым представителям мирового сообщества не хватает смелости, чтобы сделать это публично, поскольку Брюссель следит за тем, чтобы отдельные государства не нарушали солидарности и сковывают волю членов Европейского Союза. Напомню, ранее Владимир Путин отметил, Запад оказывает давление на Российскую Федерацию, потому что не может победить ее на поле боя. Глава государства обратил внимание на то, что в мире возникают все новые препятствия для нормального взаимодействия между странами. Президент подчеркнул, западные элиты пытаются посеять внутреннюю смуту в России, но у них это не получится. Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, вооруженные силы Украины отступают по всем направлениям и переходят к террористическим методам. Посевная кампания в России завершается. В правительстве отмечают, прогнозы на урожай зерна давать пока рано, но ожидания хорошие. Согласно отраслевым данным, в прошлом году его собрали более 144 миллионов тонн. Добавлю, на юге уже стартовала уборочная кампания. Первые намолоты озимого ячменя в Ростовской области, а также в Ставропольском и Краснодарском краях существенно превысили показания прошлого года. Кроме того, аналитический центр прогнозирует резкий рост сбора пшеницы. Прошлый сезон на юге выдался аномально сложным. Озимые культуры пострадали от засухи, критические фазы вегетации, а нынешняя зима и весна оказались куда более благоприятными. Достаточное увлажнение почвы и мягкие температуры позволили посевам сформировать хороший колос. Завтра погода в Брянске существенно не претерпит изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют около 30 градусов. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи!
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары, товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
3: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
5: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320 774 600 478 194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
7: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: два радио. Реклама. Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 27. Малооблачно, ветер северный с порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72-41-41.
3: Реклама. Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Внедорожники и кроссоверы представляют собой повышенную угрозу для жизни пешеходов при дорожно-транспортных происшествиях. Сегодня об этой и других ситуациях в жизни автолюбителей. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Анализ статистики дорожно-транспортных происшествий, начиная с 2016 по 2024 год, выявил достаточно тревожную тенденцию. Это увеличение числа летальных исходов ДТП с пешеходами, которые эксперты связывают с распространением более крупных автомобилей, таких как кроссоверы и внедорожники. Основная причина заключается прежде всего в изменении геометрии современных машин. Они стали длиннее, шире, выше, а линия капота у многих моделей поднялась. Это приводит к образованию так называемых слепых зон непосредственно перед самим автомобилем, где водитель может и не заметить низкорослых пешеходов, особенно при движении на малой скорости. Кроме того, при столкновении с высоким транспортным средством удар приходится на более уязвимые части тела – туловище и голову, что значительно повышает риск именно летального исхода по сравнению с травмами нижних конечностей. Исследование, основанное на федеральных базах данных о ДТП и габаритах, показало, что примерно 3000 смертей пешеходов за указанный период произошли с участием машин с высокими капотами. Авторы исследования призывают к изменению подходов к дизайну автомобилей, в частности, к снижению высоты капота и улучшению обзора как способу снижения смертности. Тем не менее, представители автомобильной промышленности подчеркивают, что безопасность на дорогах – это комплексная проблема, зависящая не только от конструкции автомобиля, но и от состояния дорог, скоростного режима, наличия различных вспомогательных систем и так далее.
0: Автомобильные факты.
1: Хочу довести до вас информацию, что в Государственной Думе обсуждается инициатива по изменению порядка привлечения водителей к административной ответственности. Предлагается внести поправки в статью 28.6 Кодекса об административных правонарушениях, чтобы исключить вынесение постановления о нарушении, если водитель не согласен с предъявленным ему обвинением. Пояснительная записка указывает на проблему.

0: не отменялось, если по тому же факту возбуждалось уголовное дело. Теперь этот принцип будет закреплен в Кодексе об административных правонарушениях. Согласно новым правилам, если водитель уже понес административное наказание за нарушение, связанное с ДТП, и в результате выясняется, что последствия оказались более серьезными, повторное наказание за тот же факт не будет назначаться. Эти изменения, по мнению специалистов, помогут избежать правовых коллизий и тем самым нагрузки на судебную систему. Друзья, вот такая информация вам для размышления в пути. И над первым, над вторым фактом предлагаю серьезно подумать и прежде всего соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать и первого, и второго. Удачи!
1: За баранкой!

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
3: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», ОГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. «3-2 Радио» представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова», и я ее ведущий Карлов Андрей. Ни для кого не секрет, что бизнес, маркетинг, продвижение давным-давно используют знания по психологии. Но, наверное, для вас будет в новинку узнать, что сейчас маркетинг для продвижения своих товаров использует наши страхи. На этот счет вышло большое исследование, которое описывает 8 основных страхов, на которых построена маркетинговая система многих-многих продавцов товаров. Что это за страхи? Это страх быть обманутым. У нас есть желание всегда разобраться. Страх ответственности. У нас есть желание освободиться. Страх предать самого себя. У нас есть потребность в полном принятии себя. Страх быть посредственностью. У нас есть желание отличаться от других. Страх быть отвергнутым. Желание быть причастным. Страх быть забытым. Желание оставить после себя след. Страх упустить самое важное. Есть стремление к базовым ценностям. Страх одномерной жизни. Желание разнообразить свою жизнь. Вот это основные страхи, на которых сейчас строятся продажи. Как это выглядит? Очень часто у нас в голове борются два разных страха. Например, желание освободиться и страх ответственности. Мы берем на себя все больше ответственности, и растет не только объем обязанностей, но и количество ресурсов для отслеживания и управления того, что происходит у нас в жизни. И с одной стороны, это кажется нам удобным, но с другой стороны, мы обрастаем кучей ненужных приложений. Сейчас маркетинг исходит из того, что они думают за клиента. Они исходят из позиции «подумай за меня». И вот они уже вам предлагают приложение для дисконтных карт. И вот вторая сеть вам предлагает такое же приложение. И у вас уже их десяток. Потом появляется приложение, которое предлагает все дисконтные карты из этих приложений загрузить в одно приложение. И так далее. И мы обрастаем этим, как ежик иголками. И нам кажется, что мы все контролируем. И нам кажется, что мы высвобождаем свое свободное время. Но на самом деле это только пожирает наше время. И мы просто в этом мире информации теряемся. Поэтому важно всегда задумываться о том, зачем. Зачем мне это приложение? Зачем я это делаю? Зачем мне это нужно? Всегда ищите смысл. И тогда это поможет вам разобраться, нужно вам это или нет. Я привел пример всего лишь одного страха. Я думаю, тем, кому интересно, смогут найти этот отчет в открытом доступе и прочитать о всех страхах, на которых построен сегодня маркетинг. Ну, а вам я желаю задумываться, помнить, что сейчас маркетинг шагнул дальше и пользуется уже не скидками, не какими-то выгодными предложениями, а страхами для того, чтобы продать вам больше. Берегите себя и не поддавайтесь на испуг. Это был метод Карлова.
0: Твое радио, твоего города. 3-2 Радио. Реклама.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
6: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
7: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
8: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватил сейсморазью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
9: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 27. Малооблачно, ветер северный с порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 3002 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб. Готовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Бринск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroport.ru. Встречаемся в аэро!
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
8: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио. В Брянске 6 вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области ситуация на рынке топлива в настоящее время непростая, но остается под контролем. В регионе есть автозаправочные станции, которые не отпускают горючие смазочные материалы, отмечаются и очереди, но это не является системной проблемой. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, правительством региона в настоящее время прикладываются все усилия, чтобы в Брянской области на автозаправках федеральных сетей цены оставались фиксированными. Лимиты по отпуску топлива введены в связи с повышенным спросом и с увеличением цены на заправочных комплексах региональных сетей. Мониторинг цен по линии Федеральной антимонопольной службы ведется в ежедневном режиме. В первую очередь заправляются автомобили экстренных служб, МЧС, пожарных, медиков, энергетиков, газовиков, которые проводят аварийно-восстановительные работы. В приграничных муниципалитетах разрешен отпуск горюче-смазочных материалов, канистры и иные емкости до 20 литров, чтобы можно было заправлять генераторы, когда из-за атак вооруженных сил Украины отключается электричество. Кроме того, проработан данный вопрос и с крупными игроками рынка. Разрешен отпуск топлива в канистры до 10 литров, чтобы можно было выполнять работы на приусадебных участках. Егор Ковальчук призвал жителей проявлять понимание и терпение. Стратегию развития Брянской области в горизонте до 2031 года ранее представил временно исполняющий обязанности главы региона Егор Ковальчук. Приоритетными направлениями являются промышленность и сельское хозяйство. Кроме того, в числе прочего, медицина, спорт, культура и так далее. Как заявил Егор Ковальчук, в аграрном секторе Брянщина уже в лидерах. Результаты по сборам рапса, картофеля и пшеницы являются ярким тому доказательством. При этом, по словам руководителя области, необходимо серьезно усилить переработку, глубокую, с высокой добавленной стоимостью, чтобы деньги оставались в регионе и шли на развитие местного бизнеса, трудовых коллективов и территории присутствия, не просто уходили за ворота. Также в регионе системно недооценен и промышленный блок. Егор Ковальчук подчеркнул, инструменты поддержки отрасли являются одним из главных направлений, которые планируют усилить в рамках различных программ на следующий год. Животноводческие предприятия Брянского региона приступили к заготовке сочных кормов. Наиболее активно покос ведется в Брасовском, Брянском, Стародубском и Комарическом районах. Площади, отведенные под многолетние и однолетние травы, сохранены на уровне прошлого года. Согласно отраслевым данным, поголовье крупного рогатого скота в области удерживает прежние показатели. В конце лета аграрии приступят к уборке кукурузы на силос. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянщина – сельскохозяйственный регион, который славится успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. По словам главы региона, поддержка аграриев остается одним из приоритетных направлений работы правительства. На развитие сельхозсектора направляются значительные средства и реализуются программы государственной поддержки. Егор Ковальчук акцентировал, одной из приоритетных задач руководства субъекта федерации является создание условий для дальнейшего развития аграрного сектора, помимо этого повышения качества жизни на селе и укрепления продовольственного потенциала Брянской области. Ассортимент продукции брянских товаропроизводителей, соответствующих российским стандартам, будет расширен на полках магазинов торговой сети X5 Group. В Брянской области в настоящее время функционирует более 250 магазинов «Пятерочка» и «Перекресток», а также торгово-распределительный центр в Брянском районе, который обслуживает более 500 магазинов в Брянской, Смоленской и Калужской областях. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, в регионе ведется работа по наращиванию присутствия продукции, обозначенной ценниками «Выбираю местное». При этом глава региона отметил, компании также выгодно работать с местными поставщиками, поскольку значительно сокращается плечо доставки, уменьшается стоимость перевозки товара и, соответственно, цена для конечного потребителя. Завтра погода в Брянске существенно не претерпит изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют около 30 градусов. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

древнее поселение. Из-за своего приграничного положения город Мглин часто переходил из рук в руки. После разгрома литовских войск он в 1500 году был возвращен русскому государству.

0: Литву, а в 1618-м был отвоеван Польшей. Затем он стал сотенным городом Стародубского полка. Мглин отражал набеги крымских татар, а в 1708 году был разорен шведскими войсками Карла XII. Сотня казацкая Мглинская относилась к Стародубскому полку. Когда гетман Мазепа вступил в сговор с Карлом XII против Петра I, он пообещал беспрепятственное прохождение шведским войскам через Мглин, Погар, Стародуб и так далее. Но Мглинская казачья сотня гетмана ослушалась. Войска Карла XII переправились через реку Ипуть и встали лагерем в селе Высоком. Целый месяц шведы ждали, что Мглин сдастся, но город принял бой и был разорен. Маленький город Мглин несколько лет был княжеством Александра Меньшикова, любимца Петра I. В 1760 году императрица Елизавета Петровна пожаловала город графу Кириллу Разумовскому. В 1781 году город получил статус уездного и свой герб. Три объединенные вместе золотые башни на зеленом фоне.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
2: Едешь с работы и слушаешь 3.2 радио.

0: Реклама.
1: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
2: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: Где встречается такое, что земля над головой?
8: Не знаю. Где?
7: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
8: Где?
7: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
8: О, это я знаю. В автокресле.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осада». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 19. Малооблачно, ветер северо-восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
1: Подробности уточняйте у администратора.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.

0: как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

бегу, бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, к тебе бегу. Что бы ни случилось, обниму тебя за плечи.

0: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
2: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru.
3: Встречаемся в аэро.
4: С открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
9: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
10: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть. Это рок. Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
1: Подробности уточняйте у администратора.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
3: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58-19-66.
5: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 832 01.
6: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 32 радио 404 300 33. Код города 48-32.

0: Радио.
1: В эфире 3.2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 19. Малооблачно, ветер северо-восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 1 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Внедорожники и кроссоверы представляют собой повышенную угрозу для жизни пешеходов при дорожно-транспортных происшествиях. Сегодня об этой и других ситуациях в жизни автолюбителей. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Анализ статистики дорожно-транспортных происшествий, начиная с 2016 по 2024 год, выявил достаточно тревожную тенденцию. Это увеличение числа летальных исходов ДТП с пешеходами, которые эксперты связывают с распространением более крупных автомобилей, таких как кроссоверы и внедорожники. Основная причина заключается прежде всего в изменении геометрии современных машин. Они стали длиннее, шире, выше, а линия капота у многих моделей поднялась. Это приводит к образованию так называемых слепых зон непосредственно перед самим автомобилем, где водитель может и не заметить низкорослых пешеходов, особенно при движении на малой скорости. Кроме того, при столкновении с высоким транспортным средством удар приходится на более уязвимые части тела – туловище и голову, что значительно повышает риск именно летального исхода по сравнению с травмами нижних конечностей. Исследование, основанное на федеральных базах данных о ДТП и габаритах, показало, что примерно 3000 смертей пешеходов за указанный период произошли с участием машин с высокими капотами. Авторы исследования призывают к изменению подходов к дизайну автомобилей, в частности, к снижению высоты капота и улучшению обзора как способу снижения смертности. Тем не менее, представители автомобильной промышленности подчеркивают, что безопасность на дорогах – это комплексная проблема, зависящая не только от конструкции автомобиля, но и от состояния дорог, скоростного режима, наличия различных вспомогательных систем и так далее.
0: Автомобильные факты.
1: Хочу довести до вас информацию, что в Государственной Думе обсуждается инициатива по изменению порядка привлечения водителей к административной ответственности. Предлагается внести поправки в статью 28.6 Кодекса об административных правонарушениях, чтобы исключить вынесение постановления о нарушении, если водитель не согласен с предъявленным ему обвинением. Пояснительная записка указывает на проблему. В настоящее время сотрудники ГИБДД сначала оформляют постановление, затем протокол, даже если водители оспаривают свою вину, что вынуждает автомобилистов впоследствии обжаловать уже вынесенное решение в судебном порядке. Кроме того, практика показывает, что водители нередко сталкиваются с двойным привлечением ответственности за одно и то же деяние. Сначала по административной статье, ну а затем уже по уголовной или другим статьям. Эксперты подчеркивают, это нарушает принцип справедливости и создает правовую неопределенность. В результате, после тщательного анализа и судебных разбирательств, было решено внести изменения в законодательство. Аналогичные поправки уже, кстати, были реализованы в Уголовном кодексе, где, например, административное наказание отменялось, если по тому же факту возбуждалось уголовное дело. Теперь этот принцип будет закреплен в Кодексе об административных правонарушениях. Согласно новым правилам, если водитель уже понес административное наказание за нарушение, связанное с ДТП, и в результате выясняется, что последствия оказались более серьезными, повторное наказание за тот же факт не будет назначаться. Эти изменения, по мнению специалистов, помогут избежать правовых коллизий и тем самым нагрузки на судебную систему. Друзья, вот такая информация вам для размышления в пути. И над первым, над вторым фактом предлагаю серьезно подумать и прежде всего соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать и первого, и второго. Удачи!
0: За баранкой!

твое радио, твоего города. 3-2 радио.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. «3-2 радио» представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова», и я ее ведущий Карлов Андрей. В одной из своих передач я уже касался темы абьюза, такого вида психологического насилия. А сегодня я вам хочу рассказать о петле абьюза, о том, как это происходит. Ведь часто люди считают, что если человек о них заботится, то он не абьюзер, он не использует их, не подвергает их эмоциональному и психологическому насилию. Это не совсем так. В этом и заключается вся хитрость абьюза. Абьюзер никогда не добивает свою жертву до конца. Он питается ею, ее эмоциями, как паразит, который пьет кровь. Но чтобы питаться постоянно, он не выпивает все до конца. Как это происходит? Он вас в чем-то обвиняет, он вам предъявляет какие-то претензии. Причем это делает не совсем явно. Как-то завуалировано немножко, то, что называется, в проброс. Просто обронив фразу, заходя к вам на кухню или проходя мимо. И вы начинаете нервничать, вы начинаете извиняться, вы начинаете искать в себе причины, спрашивать у него, что же не так, заглядывать ему в глаза. И он этим наслаждается. Но потом вы устаете, и абьюзер это видит. И тогда он начинает вас хвалить, он начинает о вас заботиться, он начинает вас душить своей заботой, и вы удивляетесь, он говорит, я не могу по-другому, это мои чувства. Он переполняет вас заботой ровно для того, чтобы вы снова набрались энергии, чтобы он снова мог, что называется, пить из вас вот эту эмоциональную кровь, чтобы он мог снова получать свои эмоции. И как только вы наберете силы, причем силы не по своему пониманию, а по его пониманию, он снова вас в чем-то обвинит. Причем это сделает довольно тонко. Представьте себе ситуацию, что вы разговариваете с человеком. Он что-то сказал вам, и вы не расслышали, и попросили его повторить. И человек повторил, а вы снова не расслышали, и вам уже неудобно второй раз сказать, что вы не расслышали, что человек произнес. И вы начинаете действовать, ну, из каких-то догадок своих, что вы там расслышали. Вот точно так же поступает абьюзер. Только он это делает намеренно. Он намеренно не договаривает. Он намеренно от вас скрывает. Он намеренно немножечко искажает факты для того, чтобы загнать вас вот это в состояние неопределенности. А потом во всем обвинить. И получить ваши эмоции. И попитаться ими. А потом снова о вас позаботиться. Снова проявить заботу, пригладить, приласкать. Сказать, что все его эмоции, чувства и стремления направлены только на вас. А потом снова пить кровь. Эмоциональную, естественно. И вот этот круг, вот эта петля повторяется много раз. До тех пор, пока абьюзер не найдет себе либо другую жертву, либо пока вы не перестанете проявлять те эмоции, которые он хочет получить. Можно ли из этого вырваться? Да. Надо иметь смелость. Нужно иметь либо внутренние какие-то, найти в себе внутренние опоры, поискать какие-то поддерживающие вас моменты в жизни, либо попросить помощи у близких, чтобы они дали вам ту опору и ту поддержку, которая смогла бы вам дать силы расстаться с этим человеком. Потому что сам он вас не оставит практически никогда. И это будет продолжаться и продолжаться и продолжаться. Поэтому, если ваши отношения похожи на то, что я описал, задумайтесь. Может быть, с вами рядом действительно абьюзер? И второй вопрос, на который дать себе ответ. Нужны ли вам такие отношения? Это был метод Карлова.
0: Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.

0: Реклама. В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
1: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 19. Малооблачно, ветер северо-восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30-30-02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб. Готовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroport.ru. Встречаемся в Аэро!
3: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 4832.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области ситуация на рынке топлива в настоящее время непростая, но остается под контролем. В регионе есть автозаправочные станции, которые не отпускают горюче-смазочные материалы. Отмечается и очереди, но это не является системной проблемой. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, правительством региона в настоящее время прикладываются все усилия, чтобы в Брянской области на автозаправках федеральных сетей цены оставались фиксированными. Лимиты по отпуску топлива введены в связи с повышенным спросом и с увеличением цены на заправочных комплексах региональных сетей. Мониторинг цен по линии Федеральной антимонопольной службы ведется в ежедневном режиме. В первую очередь заправляются автомобили экстренных служб, МЧС, пожарных, медиков, энергетиков, газовиков, которые проводят аварийно-восстановительные работы. В приграничных муниципалитетах разрешен отпуск горюче-смазочных материалов, канистры и иные емкости до 20 литров, чтобы можно было заправлять генераторы, когда из-за атак вооруженных сил Украины отключается электричество. Кроме того, проработан данный вопрос и с крупными игроками рынка. Разрешен отпуск топлива в канистры до 10 литров, чтобы можно было выполнять работы на приусадебных участках. Егор Ковальчук призвал жителей проявлять понимание и терпение. Стратегию развития Брянской области в горизонте до 2031 года ранее представил временно исполняющий обязанности главы региона Егор Ковальчук. Приоритетными направлениями являются промышленность и сельское хозяйство. Кроме того, в числе прочего, медицина, спорт, культура и так далее. Как заявил Егор Ковальчук, в аграрном секторе Брянщина уже в лидерах. Результаты по сборам рапса, картофеля и пшеницы являются ярким тому доказательством. При этом, по словам руководителя области, необходимо серьезно усилить переработку, глубокую, с высокой добавленной стоимостью, чтобы деньги оставались в регионе и шли на развитие местного бизнеса, трудовых коллективов и территории присутствия, не просто уходили за ворота. Также в регионе системно недооценен и промышленный блок. Егор Ковальчук подчеркнул, инструменты поддержки отрасли являются одним из главных направлений, которые планируют усилить в рамках различных программ на следующий год. Животноводческие предприятия Брянского региона приступили к заготовке сочных кормов. Наиболее активно покос ведется в Брасовском, Брянском, Стародубском и Комарическом районах. Площади, отведенные под многолетние и однолетние травы, сохранены на уровне прошлого года. Согласно отраслевым данным, поголовье крупного рогатого скота в области удерживает прежние показатели. В конце лета аграрии приступят к уборке кукурузы на силос. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянщина – сельскохозяйственный регион, который славится успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. По словам главы региона, поддержка аграриев остается одним из приоритетных направлений работы правительства. На развитие сельхозсектора направляются значительные средства и реализуются программы государственной поддержки. Егор Ковальчук акцентировал, одной из приоритетных задач руководства субъекта федерации является создание условий для дальнейшего развития аграрного сектора, помимо этого повышения качества жизни на селе и укрепления продовольственного потенциала Брянской области. Ассортимент продукции брянских товаропроизводителей, соответствующих российским стандартам, будет расширен на полках магазинов торговой сети X5 Group. В Брянской области в настоящее время функционирует более 250 магазинов «Пятерочка» и «Перекресток», а также торгово-распределительный центр в Брянском районе, который обслуживает более 500 магазинов в Брянской, Смоленской и Калужской областях. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, в регионе ведется работа по наращиванию присутствия продукции, обозначенной ценниками «Выбираю местное». При этом глава региона отметил, компании также выгодно работать с местными поставщиками, поскольку значительно сокращается плечо доставки, уменьшается стоимость перевозки товара и, соответственно, цена для конечного потребителя. Завтра погода в Брянске существенно не претерпит изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют около 30 градусов. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: пульс. Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 19. Малооблачно, ветер северо-восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Страсть. Это рок.

0: 22 полночь. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Я здесь один на дне реки.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: вечера было найдено тело мужчины, завернутое в полиэтилен. Предположительно, убийство совершено на бытовой почве. При погибшем обнаружены кулон в форме сердца и бутылка лимонада.
1: Следствие установлено.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 26. Малооблачно, ветер южный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только.

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: Закрылась дверь, он вышел и пропал. Навек исчез ни адреса, ни тени. Быть может, просто что-то он узнал про суть дорог и красоту сирени.

вижу, ты везде лежишь печально, снегом на аллеях, в листве сырой, растрепанном гнезде, на мертвых пулях и убитых целях. Пропавший без вести я где-то замечал твои глаза, улыбку и походку. Ты, исчезая, что-то мне кричал о злой любви и требовал наводку.

без вести смешал весь этот мир, добавил в сущность ложку человека. Без наготы, без ксивы и квартир, лишь на секунду выпавший из века, пропавший без вести, ты знаешь обо всем, о том, как выйти за пределы смысла. Не воскрешен, но вечен, с ним и в нем уничтожаешь формулы и числа.

полотне светил. Мне подаешь таинственные знаки, пропавший без вести, я знаю, ты живой. Вас миллионы бродят между нами. Смотрите на могилы с номерами и на свой путь.

А кому идти по краю, кажется верней. Ты поймешь, как рисковал ей.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

что потеряли мы, кто помнит здесь? Я выбираю мир, где места нет войне. Мир, что уже не найти на земле.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 26. Малооблачно, ветер южный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: 1997 международной конференции в Гааге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегации и члены правительств.
1: А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку, клюет.

0: На 8-й международной конференции в Праге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегаций и члены правительств.
1: А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку. Клюет!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Капуста. Это страсть. Страсть. Это...

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 26. Малооблачно, ветер южный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3 часа ночи.
1: Это солнечная система. Но в этой системе есть конкретная тема.